прощевых судей, среди кокетов богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых глаз.